0: Robot was a legend to me because he was already called Man with a Thousand Moves. I used to always go to Mom and Pop's social club or nightclub, whatever you want to call it. It was a basement, really.
1: The cybernetic broadcasting system.
2: Они контрреволюция. Чья злая воля, чья опытная рука вели их в эти дни? Организаторы, подстрекатели. Здесь помнят, бешено работали подпольные радиостанции, часто из ФРГ, из радиомашин Бундестага. Захлёб...

шесть, семь, один, один, шесть, семь, один, шесть, семь, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, пять, ноль, четыре, пять, один, пять, ноль, четыре, пять, семь, два, пять, ноль, один, семь, два, пять, ноль, один, три, два, пять, три, два, пять, четыре, шесть, четыре, шесть, один, шесть, семь, один, шесть, семь, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, восемь, три, два, восемь, четыре, семь, пять, два, восемь, четыре, семь, пять, восемь, четыре, девять, восемь, четыре, девять, восемь, три, восемь, три, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.